ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
тугуп денсулуп шигиши нансунг ю. Чэлу ниртун жэдгэлэвда жачиг бар. Чичэп шучи Си Цзиньпин ки Шанхай рэр тугшим нарк. Мамэн чэ чэнг чэ мамэн чэн зэгчэн тэн. Мамэн чэ чэнг чэ чи мамэн ла шамдэг шивин дэхи тумэр тун гна ю. Чэлу ниртун нэрсэм лэвда жачиг бар. Чичэп шучи Си Цзиньпин ки Шанхай Минхан чу чэ дэрэб сар би чэнг чэ зэгчэн ба тэн. Тодэм би чим тэ тугшим нарк. Арчи сэб дэкэл чэб до кэн тэн. Некэнг нам би угртун кэнпа лаан кэн чэн некэнг тэн. Шчэви тапцэн. Шчэви гэчэл кэн сухсу пэмни. Дэкэрэб донкэн чонгчэр чэ тапса дэнг би лэдун би цуэ гнэсэл чэнтук шэпча нэнгми. Чонгчэр ла дэнгрэб чэн чэг намбар гэ ла. Амангсу нгэлэн чэ